0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров. Мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Очень немаловажная такая цель у нас стоит. Мы на данный момент, у нас NPS 81%, и это прям для нашего ресторана очень-очень большая проделанная работа, потому что говорю о том, что мы с каждым гостем прям говорим. Мы можем, когда выдаем заказы, мы можем сделать комплимент лишний раз, там, проявить какую-то заботу того, что тот же пакетик там предложить, не знаю. Но из этого и складывается забота, и она показывается в NPS нашем.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня 9 мая. День, который очень много значит для огромного количества людей. Это день памяти, уважения и благодарности тем, кто совершил настоящий подвиг. И сегодня хочется просто сказать. Важно помнить людей, помнить истории своих семей, помнить силу, благодаря которой у нас есть возможность жить, работать, строить планы и двигаться дальше. Пусть сегодня рядом будут близкие, теплые слова и хорошие мысли. С Днем Победы и хорошей всем рабочей смены.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Был момент, когда вот оставались раскраски, которые когда-то мы только начинали, да, стартовали с них, что детям там выдавали. У нас оставались эти раскраски, мы раздавали эти раскраски детям. Сейчас мы ходим ежедневно, раздаем шарики детишкам. Это очень приятно, очень классно, я считаю. Что касается волонтерства, у нас ребятки есть, парочку ребяток тоже, которые занимаются этим, которые на субботники ходят. И есть еще один сотрудник, который донорством занимается даже, да.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Мега Новосибирск. И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет и салют. Напоминаем про наш проект «Музыка нашей команды». Если у тебя есть свой авторский трек, не стесняйся показать его всей команде Rostix. Присылай свою музыку нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Возможно, совсем скоро твоя песня будет звучать на нашей корпоративной волне. И это, согласись, очень мощное ощущение.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. Радио большой команды

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: Два года в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на... смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лет

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Есть одна простая мысль: работа становится легче, когда рядом хорошие люди. Когда можно пошутить, помочь другу, поддержать в загрузе или просто вовремя сказать: ты справишься. Вот из таких моментов и собирается настоящая команда. Так что сегодня желаю каждому чуть больше позитива, чуть больше поддержки и обязательно дайте 5 коллегам рядом.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместитель директора. Мы вообще живем всеми нашими сотрудниками. Мы знаем, кто чем занимается вне работы. И вообще группа есть у вас общая рабочая. И всегда отслеживаем, кто чем занимается и какие достижения они вне работы достигают. Могу прям погордиться, у меня есть парочку сотрудников. Да даже не парочку, я всеми, конечно, горжусь, но могу выделить парочку сотрудников. Это Полина, которая сейчас 16 лет, она мастер спорта по дарту по России, чтобы вы понимали. Это прям очень круто, я считаю, что у меня вот такие сотрудники есть. А еще есть Екатерина, которая занимает у меня по Свердловской области первое место по своей выпечке.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека Шлехова Екатерина и Юнусова Ада, ресторана «Ростик»

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте. Это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: ударил бы всем подряд.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Коллеги, всем привет. Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростикс Троллейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Вообще, старт моей карьеры мне очень-очень сильно помог мой такой значительный директор Алмаз Баткаев. После него мне очень сильно и по сей день помог Агеев Даниил. Сейчас он является территориальным управляющим Магнитогорска. Вообще, Даня вообще самый крутой, вообще классный друг. Своему территориальному управляющему Вахрушевой Надежде хочу огромное спасибо за поддержку сказать. Злобиной Ксении, директору Greenwich Екатеринбург. Это вообще тоже очень классный человек, который всегда и везде на все найдет ответы. И своему непременно директору Светлане Тристановой, которая подготовила меня вчера к интервью к Хиппо. И я вчера сдала интервью и пойду развиваться на директора.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Chicken FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду «Ростикс», команда «Ноябрьск Драйв». Вы – команда мечты. С вами не страшно.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига роста уже на старте. Заявки принимаются на портале Академии. Успеть нужно до 1 июня. Если давно хотелось проверить себя в деле, вот он знак впереди. Новые знакомства, неожиданные повороты и тот самый момент, когда «я попробую» превращается в «я сделал». Все новости, подсказки, анонсы будут в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Макси. Лучше подписаться, чтобы не пропустить ничего важного. Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Мы сейчас активно работаем, ну прям направлены на гостевой опыт. То есть если в начале года у нас была немножко негативная динамика, то на данный момент мы выше цели, идем по NPS и очень хотим стать лучшими в городе. То есть мы работаем над своими ошибками, мы работаем с гостями и вырабатываем лояльность к бренду и к ресторану у гостей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я в Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров, мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас в основном ребятки, если не ездят, то мы сами, например, я вот жертвую в фонды для животных, также для детей, например, кто сборы открывает. И ребяток стараемся привлекать, то есть мы прикладываем информацию. Все, понятное дело, это сугубо личное дело каждого. Мы не заставляем, но ребятки у нас все эмпатичные, проявляют эмпатию и, конечно, жертвуют и животным, и детям, или если, например, у нас что-то у кого-то, не дай бог, у сотрудников случится, то тоже ребята все сплочаются и помогают.
0: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Звучит сложно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня 9 мая. День, который очень много значит для огромного количества людей. Это день памяти, уважения и благодарности тем, кто совершил настоящий подвиг. И сегодня хочется просто сказать. Важно помнить людей, помнить истории своих семей, помнить силу, благодаря которой у нас есть возможность жить, работать, строить планы и двигаться дальше. Пусть сегодня рядом будут близкие, теплые слова и хорошие мысли. С Днем Победы и хорошей всем рабочей смены.
0: Vibe в Ростикс.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Мега Новосибирск. И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть, как и во всех ресторанах, свои постоянные гости, которых мы уже, видя с порога, ну, как бы знаем, что они закажут, с кем мы можем даже поболтать на какие-то отвлеченные темы. Также это семейные пары, потому что ресторан у нас находится в спальном районе. Деткам мы раздаем шарики, привлекаем внимание к нашим детским наборам. Ну и, в принципе, создаем настроение, потому что счастливый ребенок, счастливый родитель, соответственно, к нам еще будут возвращаться.

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабаевой танк. Снова стрельба.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в «Ростикс». Зажигаю с камерой.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Май вообще удивительное время. Все вокруг становится живее, больше солнца, больше движения, больше желания что-то делать. И даже обычная суббота ощущается легче. Так что пусть сегодня будет поменьше суеты, побольше хорошего настроения и нормального человеческого общения. Иногда лучший вайб — это просто спокойный и хороший день.
2: Chicken FM. Твой

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Инновационность.
2: Добрый день, меня зовут Юлия Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
3: Добежал?

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time. Эта
3: песня твоя лисенница. То, что забыто, нам всегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь на стен. Где ты?

мозги, разбитые сердца. А тебя не верил сам, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, и в чем причина, я не задумываясь, назову им твое имя. Я в четырех стенах, тишина пустая.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет и салют. Напоминаем про наш проект «Музыка нашей команды». Если у тебя есть свой авторский трек, не стесняйся показать его всей команде Ростикс. Присылай свою музыку нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Возможно, совсем скоро твоя песня будет звучать на нашей корпоративной волне. И это, согласись, очень мощное ощущение.
2: Горячие хиты.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть определенные, так сказать, традиции. Мы с ребятками периодически собираемся, например, также после смен и болтаем в ресторане, либо ходим гулять. Также, если у нас появляются новенькие ребята, то мы проводим такую небольшую игру на собрании. Рассказываем каждый друг о друге, вплоть до любимого цвета или любимых сериалов, каких-то, может, хобби. Таким образом, мы находим маленькие ниточки связи, может быть, у ребят одинаковые хобби, одинаковые любимые фильмы, сериалы, и, соответственно, у нас создается такая дружная команда, которая помимо работы может еще общаться, гулять, дружить в нерабочее время.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Есть одна простая мысль: работа становится легче, когда рядом хорошие люди. Когда можно пошутить, помочь другу, поддержать в загрузе или просто вовремя сказать: ты справишься. Вот из таких моментов и собирается настоящая команда. Так что сегодня желаю каждому чуть больше позитива, чуть больше поддержки и обязательно дайте 5 коллегам рядом.
2: Chicken FM. Четкий бит 2.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен, Екатеринбург, директор ресторана. Я пришла, в принципе, в компанию, ну, на работу в 2017 году. И как-то сначала, как это всем кажется, что это подработка для студентов. Ну как, вот когда ты студент. Но со временем я поняла, что я настолько сильно люблю ребят, с которыми я работаю. Я очень люблю общаться с гостями, я коммуникабельная. И то есть вот это вот живое общение, я могу много нового узнать, даже просто в обычном разговоре с гостем. И меня очень сильно привлекает как раз таки вот то, что мы можем общаться с командой, с гостями. И вот так постепенно я начала понимать, что я хочу уже не подработку, а чтобы это была основная моя работа, и так доросла до директора. То есть я очень сильно ценю команду своих ребят и гостей вокруг себя.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: эфире Chicken FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
2: Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте. Это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. На моем карьерном пути мне очень сильно помогала Ксения Зобина, это директор ресторана Greenwich Екатеринбург, и Надежда Вахушева, которая также была у меня раньше директором, и сейчас она территориальная управляющая. Они всегда меня поддерживали на моем пути, всегда мне давали какие-то подсказки, помощь, то есть вот прям мои коучи, наставники, которых я очень люблю, ценю и уважаю. И если бы не они, мне кажется, наверное, я бы, может быть, не боялась дойти до того, где я сейчас.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Явростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига роста уже на старте. Заявки принимаются на портале Академии. Успеть нужно до 1 июня. Если давно хотелось проверить себя в деле, вот он знак впереди. Новые знакомства, неожиданные повороты и тот самый момент, когда «я попробую» превращается в «я сделал». Все новости, подсказки, анонсы будут в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Макси. Лучше подписаться, чтобы не пропустить ничего важного.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Мы ездим в приюты, собираем животным всей командой корм, также вместе посещаем приюты, кормим собачек, проводим с ними время.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: «Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает».

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
3: With pleasure. Chicken FM.
4: Полная команда.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров. Мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
0: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. У нас есть как новенькие гости, так и постоянные клиенты, наши любимые. У нас забота о гостях строится на том, что мы продаем вкусный продукт, соблюдаем высокую скорость обслуживания, каждому гостю находим свой подход, чтобы ему захотелось к нам возвращаться снова и снова.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я бросил. Зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Добежал? Молодец! Работа есть в Ростикс.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Командная работа очень слаженная, каждый друг друга поддерживает, помогает. Мы очень открыты к этому, особенно открыты к обратной связи.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Коллеги, всем привет. Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах «Телеграм» и «Макс». Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в «Ростикс».
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
3: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies. Sometimes

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростикс» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане «Ростикс. Юность. Город Ставрополь». И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Из действующих это директор ресторана мой, Суворова Елена. Также очень сильно помогает и поддерживаем друг друга с моими менеджерами. Это Таев Амин, Тибор Лина, Клан Анна. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Мега Новосибирск». И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочная и насыщенная. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»,

Classics. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Rustic's Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Команда. Амбициозность.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Мы стараемся, мы максимально обучаем персонал. Мы планируем открывать площадку, увеличивать время работы ресторана.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Мега Новосибирск. И у нас в эфире самый аппетитный прогноз погоды прямиком с севера. Сегодня в городе ожидается жара не только на улице, но и в очередях за нашими сочными крылышками. Температура поднимается до уровня «возьму еще один баскет», а влажность воздуха напоминает свежеприготовленный бургер, сочное и насыщенное. Если вдруг вы почувствуете легкий ветерок, не переживайте, это просто кто-то машет пакетом с картошкой фри, чтобы она побыстрее остывала. К обеду синоптики прогнозируют плотные осадки из гостей. Возможно, локальные очереди с шансом на дополнительные минуты ожидания. Но вы не волнуйтесь, каждая минута окупается хрустящей наградой. В районе касс ожидается повышенное давление. Особенно на кнопке «Добавить третий соус в подарок». А ближе к вечеру возможен настоящий шторм транзакций. Наш товарооборот будет расти быстрее, чем аппетит у сотрудников, которые только что вышли на смену, а уже хотят на обед. Ну и, конечно, лето официально объявляется сезоном горячих предложений. Солнечные акции, жаркие новинки и максимум вкуса на квадратный метр. Так что не забудьте захватить хорошее настроение, пару друзей и освободить место для десерта. С вами была Люст Виктория на самом сочном радио Chicken Chicken FM, где прогноз всегда вкусный, а погода и настроение зависят от количества заказанных крылышек.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Коллеги, всем привет. Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Urban FM.
1: Ростикс – это место, где можно расти. Сегодня ты учишься, завтра помогаешь другим, а потом становишься тем, на кого равняются. Здесь ценят тех, кто не боится пробовать и идти вперед. Потому что развитие – это не разовый шаг, это постоянное движение. И если рядом есть человек, который тебя вдохновляет, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Лига Роста открывает двери, и да, это тот случай, когда стоит зайти. С 1 мая по 1 июня подавайте заявку на портале Академии и попадайте в игру, где прокачка скиллов идет быстрее, чем утренний кофе заказывается. Будет интересно, местами сложно, но точно не будет скучно. Все подробности ищи в каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и в Макси. Там уже кипит движ.
0: Chicken.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно. Они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Right here, right.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы в эфире заиграл именно твой трек? Это проще, чем кажется. Есть рубрика «Заказ принят». Как раз для этого она и существует. Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение, кому привет и какую песню ставим. Далее включай Chicken FM и жди свой трек на нашей корпоративной волне.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, у нас есть такое немножко негласное правило, что у нас сотрудники приносят какие-то вкусняшки на свои дни рождения, по окончанию отпуска, или когда уходят в отпуск, или когда увольняются, прощаются с командой. Также выписываются, конечно же, карточки признания нашим сотрудникам. Вот. Потом на дне рождения у нас тоже регулярные поздравления.
0: Ростикс. Всегда заботимся.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.